0: You can take our place tonight.
1: Жама таснайотне. Жама на какиц из панакан саликнери жама на кне. Geotiles саликнеш экстерьериц.